Дмитрий Шостакович, симфония «Гамертасныгинг», ля мажор, опус «Харюр Карасунмек», которому Филадельфия и Новогахумба, дирижер Юджин Орманди.

Петр Чайковский, мецполонез Евгений Онегин операиц, которому Русастани филармония Новогахумба, дирижер Константин Орбелян.

Închet Piotr Чайковский мец полонеза Евгений Онегин операец. Катарец Русастани филармония Нового Хумба. Дирижер Константин Орбелян. Сергей Прокофьев. Ерек пьес Дашнамури хамар Мохротика балетиц. Опус 95. Катаруме Владимир Овчинникова.